планы. Не спеши, и главное не горбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Ну, честь коронной шахматной на карте. И он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Сталем 10 партий. В преферанс